0: Аминь. Слава Тебе, Боже, на слава Тебе, Царю Небесному, Тешителю души истины, и живи здесь, и сядь по ней, сокровище многих, и жизни подателю, приди, веселись со мной, и очисляй всякие скверны, и спаси, Боже, души наша. Святый Боже, святый крепкий, Тебе смерти помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, Тебе смерти помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, Тебе смерти помилуй нас, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, при себе законе нашего, святые, посети исцеление мощи нашей, и Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, уже и на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и яко на небесе, и на земле. Хлеб наш насущный, даже нам днесь, и оставь нам долги наши, яко же и мы оставим должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от того, кого
1: Бог. Яко Твое Царство, и Сила, и Слава Отца, и Сына, и Святого Духа, и Пресвятого,
0: а не Святого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся сребе нашему Богу, придите, поклонимся и преподаем Христу сребе нашему Богу. Придите, поклонимся и преподаем самому Христу сребе Богу нашему. Услышав, Господи, правду мою, вон мимо моления моему, в душе молитву мою, не в устах лестивых. От лица Твоего судьба моя извинит, очи мои добидет правоты, искусилось и сердце мое, посетил всю ночь, и искусил Мессии, и не обреть сомнений правды, я когда не возглаголю, то устал мое дело человеческие, застави са у стен Твоих, а сохрани пути жест, таки соверши ступе мои, во сидях Твоих, да не подвижутся стопе моя, а с возвах я послушал Мессию Божия, преклони ухо Твое мне, услыши глагола моя, удиви милости Твоя, спасаю уповающий на Тебя от противящейся десницы Твоей, сохрани меня, Господи, как зеница ока в крови клу Твоей, покрыши меня от лица нечестивых, пострастивших меня, врази мою душу мою, одержавши дух свой, затворивши уста и глаголаши гордыню, изгоняющий меня ныне, ободовши меня, очи свои возложивши уклонить на землю, объявши меня, и хлеб готов на лов, яко с кем на витай в тайны, воскресни, Господи, предвори и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоей я, Господи, от молока земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнись чрева их, насытившись сынов, и оставишь осанки младенцем своим, аж же правды я блюсти лицу Твоему, насыщуйся в них, давить со славе Твоей. К Тебе, Господи, воздвигал душу мою, Боже мой, на Тебя уповал, да не послужу себе век, ниже да посмеют мися вразимые, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся в законующего че. Пути Твоего, Господи, скажи мне, и сидям Твоим научи меня, наставь меня, и сына Твои научи меня. Яко Ты еси Бог спас мой, и Тебе терпих весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, от века суть. Грех юности моей я, и небедение моего не помяни, по милости Твоей. Помяни меня Ты ради благости Твоя, Господи. Благ и прав Господь, сего ради закона положись решающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути, Господи, милости истинно взыскаешь в завете Его, сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, благо есть. Ты еще лыбе, если Господа закона положить ему на пути Его же изволи. Душа Его благих подворится, и семь Его наследить землю. Держава, Господь, боящийся Его, и завет Его явить им. Отче мои, внуков Господа, яко той исторгнет от сетиной земли. Презрени меня, помилуй меня, яко единороду и нищий есть аза. Скорби сердца моего, умножившися от нужд моих, изведи меня. Вижди, смирение мое, труд мое, стоя все грехи моя. Вижди, враги мои, яко умножившися, и ненавидением неправильным возненавидишь меня, сохрани душу мою, избави меня, да не послужусь я в куповах на Тебя. Не издави и прави, прилепляхуся мне, как потерпях Тебя, Господи. Избави, Боже, Израиля, все скорби Его. Помилуй меня, Боже, помилуй милости Твоей, по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое. Наипачем имя от беззакония моего, и греха моего, очисти меня. Яко беззаконие мое, а знаю, и грех мой предмлюсь выну, Тебе единому согрешив, и лукавое пред Тобой сотворив, яко да прогнившися во славе всех Твоих, и победившим не даст судить детей, сего в беззаконии зачат есть, и во грехе креди мя, мать моя, сего истинно возлюбила себе известная и тайная премудрость утвердил Мессии, окропившими и сопами, очившися мышами, поче снегу и блюся, слуху моему, дасте радость и веселье, возрадуйся, кости смиренная, отврати лице Твое от грех твоих, все беззаконие мое очисти. Сердце чисто, созыжь во мне, Божий Дух прав, обнови бы утробы моей. не отвержь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отмей от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычному, утверди меня научу беззаконные пути, в имени Чтиве к Тебе обратятся. Избавим от крови Божий, Божий спасение Мого. Возрадуется язык Твоей правде Твоей, Господи, уснимай от разреши уста моего, изъясняй хвалу Твою. Яко аще было святилось, и жертва дал Бог убо, сожжение не благолеши. Жертва Богу, Дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да содержатся стены Иерусалимские, а тогда благовлиши. Жертва правды возношения, и все сожигаемое, тогда возложат алтарь Твоей тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвести все вселенней. Из Тебе, Бога Се, Солнце, правда, Христос, Бог наш. И разрушив клятву, дади благословение, и упразднив смерть, дарованным живот вечный. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Образ Божий, Богосотворение, душе Твоей, ум, слово и дух, соблюдая, период сей си, очи преподобни Афанасия, любовью ко Всетворцу Богу, сего ради молитвы, труды и подвиги добродетельные восприим, пришел си, вечные небесные кровы, от неудужая, назирая нас, воля Святую Троицу, еже наследите нам горнее вся радостное блаженство, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, Ти и Салаза, Иисуса, возрастивши нам под живота, Тебе молимся, молитесь, Владычица, со святым апостолом, помилуйте душу наша. Господь Бог, благословен, благословен, Господь, день, дне, поспешит на Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасати. Святый Боже, святый крепкий, святый смерти, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый смерти, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый смерти, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети исцеление мощи нашей, имей Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и яко на небесе на земли. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и оставь нам долги наши, яко же и мы оставим должником нашим. И нигде нас не искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Явился си в мире семь преподобных отче Афанасий, яко добродетельный столб, монашествующих во утверждение. Бог Боте, избран наставником многих душ во спасение, ему же в вышних молися, да спасет нас и подаст Царство Небесное. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле, поклоняем и славим Христа Божия, Бога терпеливо, много милости, много благотворения, и же праведно любви, грешные милые, и же все за веку спасения, обещания ради будущего блага. Сам Господи, прими и наши в честь и молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим. Души наши, насвятите лица, очисти помышления, исправим и все очисти. И избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, благополучением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры и в разум неприступные Твоя славы, яко благословенны все веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Чистейший Херувим, наставнейший без сравнения Серафим, без истления Бога соворочую, сущую Богородицу Тебе величаем. Именем Господним, Святейший Владыко, благослови.
1: Молитвы Святейшего Владыка нашего Господа, Иисуса Христа Божия нашего, помилуй нас.
0: Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сын Единородный, Иисусе Христе, Святые Души, Едино Божество, Едина Сила, помилуй мне грешного, ими живи со судьбами, спасибо недостойно гроба Твоего, яко благословенны все веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Сыну нашему Богу, придите, поклонимся и преподим Христу Сыну нашему Богу, придите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве и Богу. нашему, Боже, во имя Твое спаси меня в силе Твоей судьми, Боже, услыши молитву мою, ношу глаголы уст моих, яко чуждей восставши на меня крепче, скажи душу мою, не предложишь Бога пред собою, сибо Бог помогает мне, Господи, заступи души мои, отврати зла врагу моим, истину Твою употреби их, волею прошу Тебе, исповимся имени Твоему, Господи, ко благу, як от всякой печали, избави меня сии, и на враги мои возри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моление мое, голову на мими, услышь меня, ускорби в печали мою, и смертвость от глаза вражаю служение грешнича, яко уклонишь на мое беззаконие, и в огне враждовах имени сердце мое, смятись во мне, ибо и смерти напади на меня, страх и трепет приеди на меня, покрыми тьма, и ректы раскрыть леку в глубине, полющу и почу, и все удалихся бегай, и водворихся в пустыне, чая Бога, спасающих от плода души и от бури, потопив, Господи, раздели языки их, яко види беззаконие, пререкание в ограде, днем и ночью будет, и пусть на мега беззаконие, труд посреди его неправда, и не оскудел остовный голи хвалесть, я кащ во враг поносил мне, претерпел бы убоящим, и ненавиди меня, и на меня веди речь, укол бы сегодня голову. Ты же человечий, равнодушный, владыка мой, знамя мой, и же кукол нас нажался со сыной брашен, дому Божий, ходи к единомышлениям, да приедет жизнь смерть меня, и достигнут сюда живи, яко лука сожрищих и посреди их, аз Бога возлах, и Господь услышим я, вечер и за утро и полуние побег, и возвещу, и услышу глаз мой, избавит миром душу мою от приближающейся мне, и яко на зебеха со мною, услышит Бог и смирится и прежде век, не им изменений, яко не убоишься Бога, простри руку свою на воздаяние, оскорнивши завет Его, разделившись от гнева лица Его и приблизившись из сердца их, умякнувши совесть их почили, это сустрелы, возверзи на Господи печаль Твою, Твою тебе припитать, не даст веку праведнику. Ты же, Боже, не изведешь, я стою не исцеление, мужи крови листи не приповедни своих, а жив, Господи, уповай на Тебя, живые помощи Вышнего в крови Бога Небесного во дворице, лечит Господи, и заступник мой си, прибежище мой, Бог мой, уповай на Него, я кто избавит его сети ловчего совести мятежно, лишь мас и мой сын тебе подкрыли его, надеявшись, а оружием обойдите, если на его не вышли, со страха ночного гострима летящего дни, отвечивать мне приходящего, следующий без полуденного, падет от страны твоей тысячи, а не смех тебе, к тебе уже не приближится, обачивай, чем от смысла смотришь, и воздаяние грешников узришь, я к тебе, Господи, упование мое, больше него положилось и прибежище твое, не приедет тебе зло, и рано не приблизится телеси твоему, яко ангелам своим, запривести по тебе, сохраните тебя во всех путях твоих, на руках возьму тебя, да никогда приднешь, как я много твою нас, прям сирийском наступишь, перешивая змеи, я к нему уповая из боли, покрыя, как за имя мое, во завет ко мне услыши, гости ведь в скорби, из моего я поставлю его, долго твои дни исполни его, и время спасения мое, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Рождество Твое, Богородица, Дева, радость, возвести все вселения, и Тебе, Бог, все солнце, правда, Христос, Бог наш, и разрушив клятву, дади благословение, и упразднив смерть, даровав живот вечный. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, образ Божий и Бога сотворенный в душе Твоей, ум, слово и дух соблюдая, перил сей си очи преподобнее Афанасия, любовью ко Всетворцу Богу, и сего ради молитвы труды и подвиги добродетельные я восприим, пришел я си в вечные небесные кровы, будь мы уже назирай нас, моля Святую Троицу, еже наследите нам горнее всерадостное блаженство, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко не имам терзновение за премногие грехи наши ты, и живот тебе рот, чего си молю Богородицу Деву, много поможет моление матерни, к благосерди владыки, не презди грешек мольбы, все чистая, яко милость весь, и спасти моги, и же и страдать у нас изволивые, скоро да предварят и щедрот твоих, Господи, яко в нищах и зло, помози на Боже, спаси нас, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наши, имени ради Твоего, Святый Боже, Святый крепкий, Тебе смерть, помилуй нас, Святый Боже, Святый крепкий, Тебе смерть, помилуй нас, Святый Боже, Святый крепкий, Тебе смерть, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, проси беззаконие наше, святые, посвяти исцеление мощи нашими, Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, уже и на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет Твое Твое, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, даже на дне, если оставим долги наши, яко же и мы оставим должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от рука Бога.
1: Яко на Твое Царствие, и Сына, и Слава Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: разрушение мещанства, и Адам и Ева, ты смертная, освободиться, Цепи чистая, во святим Рождестве Твоем, то празднуют и люди Твои, вины и прегрешения, избавшись, и дозвать эти неплоды, рождает Богородицу и питательницу жизни нашей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе, на земле, поклоняемые славами Христа Божия, долготерпеливые, много милости, много благотворения, и же праведные любви, грешные милые, и же со звуком спасения, обещания ради будущего блага, сам Господи, прими, и нашу честь и молитву, исправи живот наш заповедям Твоим, душу нашу, святи телеса, очисти, помешение с правом мысли очисти, и избави нас от всякой скорби, злой болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да оплачением и усугубляемыми, наставляемыми, и достигнем в соединении веры в разные преступления Твоей славы, якобы все на все веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веки веков. Аминь. Чистейшую и херувими, славнейшую без сравнения, Серафим, без истинения, Богосорочую, сущую Богородицу, Тебя величаем. Именем Господним, святейшего Владыка, благослови. Аминь. Божий Господи, силы все отвори, садите, увижу за милосердие, беспокойные милости Твои, я, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спасав на спасение рода нашего, и честного Господа, добро, крестный грех наших, растерзав, и помилив Тебя, начал власти тьмы, сам Владыка, человеку, любящий, прими нас, грешных, благодарствуй всем хлебной молитвы, и избави нас от всякого всех губителей, гибрящих прегрешения, и всех озабить нас, ищущих видимых и невидимых врага, привози страху Твоему плоти нашу, не уклонись сердец нашим, со всеми помышлениями лукавства я, но любовь Твоей, уязви души наши, на Тебе все разверяющие, же Тебе свет наставляем, и Тебе неприступный грех, просто сущих зрящий света, непрестанное Тебе исповедание, благодарение высылаем, изначально мы от слова, среди

сие глаголю и послушествую о Господе, тому не ходите в ад, яко же и прочие языцы ходят в суете ума и помрачении смысла, сущее отчуждение от жизни Божия, за невежество сущее в них, за окаменение сердец их, иже в нечаяние вложшися, предаша себе студодеянию, в делание всякие нечистоты, в лихо и мании. Вы же не так опознасти Христа, аще уба слышасти Его, и о нем научистися, яко же есть истина о Иисусе. Отложите вам по первому житию ветхого человека, тлеющего в похотях прелестных. Обновляйтесь же духом ума вашего и облещися в нового человека, созданного по Богу в правде и в преподобии истины. Тем же отложши лжу, глаголите истину, киждо по искреннему своему. Братие, сие да мудрствуется в вас, еже и во Христе Иисусе, и живо образе Божий Сын, не вощить восхищением ни в чего, быть и равен Богу, но себе умалил зрак раба приим, в подобии человечеством бы, и образом обретися, яко же человек, смирил себе, послушлив быв даже до смерти, смерти же крестная, тем же и Бог его превознесе, и дарова ему имя, еже паче всякого имени, да о имени Иисусове всяко колено поклонится, небесных и земных и преисподних, и всяк язык исповесть, яко Господь Иисус Христос, в славу Бога Отца и Духа Твоего. Аллилуйя.

Deus, alegria.

Христе есть, и человечье тело в одышнее страх, и приступит до нее, вклишися огонь бы есть. Божество же пек кровь к общению, и перед примирись тебя печалившим. Та же дерзает таинственная брашная яжде, прежде причастие страшные жертвы животвящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом, Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источник жизни, бессмертия, вся тварь, видимая, невидимая свидетелю, безначального Отца, Сопреснослушник Сыне, безначальный, при многие ради благости, в последние дни, плоть облаки и серы спнися, и погибы сданы, неблагодарные за нравные твоей крови, а в ныне вырастающие грехом естество наше, сам бессмертно сырью, прими мое грешное покаяние, преклони ухо мне, услышав глагола моя, согрешил бы Господи, согрешит на небо и под Твою, и не достойно возреть на святого слава Твоя, род небо бы Твою благость, Твоя заповедь приступив и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобился и долго терпелив же много милостью, не предал себя погибнуть и беззаконием моим и моего всячески ожидая обращения. Ты бы реклась и человеку, любче пророком Твоим, я, хоть я не хочу смерти грешника, но я же обратить все живо быть ему, не хочешь бы, Владыка, создание Твоей руку погубить, и не же благоволишь о погибли человече сии, но хочешь всем спастися и в разум истинный прийти, тем же я, аще недостоин есть небесе и земли, и вся привременной жизни, всего себе помянул греху и совсем по работе, и Твой оскорный образ на творение создания Твое был, не очаиваю своего спасения окаянный, на Твоей же безмерной Боготробе дерзая прихожду, прими, убей мне, человеку любчим, Господи, яко же блудница, яко разбойник, яко мытаря, яко блудника, возьми мое тяжкое время грехов, грех земли, мира и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай, не пришедший призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня всякие скорбные плоти духа, научи меня совершать и святыни во страсти Твоем, яко за чистым сведением совести моя святых Твою часть приемля, соединюсь с Святому Телу Твою мою крови и имею Тебя мне живущее, пребывающее с Отцем и Святым Твоим Духом. И Господи Иисусе Христе Боже мой, не дай ни в суд не будет причастия, причистых и животворящих тайн Твоих, ниже до немощен буду душе и же и телом, вот я же недостойный тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, не осужден воспринимать и часть святыни Твои, Духа Святого общения на пути живота вечного и благоприятен ответ на страшном судище Твоем. Я, когда я со всеми избранными Твоими общим буду нетленны Твое благо, я же уготовлюсь любящим Тебя, Господи, ниже препроставленный все веки. Аминь. Господи Боже мой, бей мне конец достойный, же довольный, да подкровный, ниже храма души моей я, за ниже из пустой полси есть, и мушам не место достойное, же главу поклоните. Но я, кажу, с высоты нас ради смирилась о себе, смирись и ныне смирению моему. И я, кажу, восприял в себе тепи и вясли бесновесных возвещи, сиц восприми и вясли бесновесные моей души, и воскрни на мое тело в нити, и я, кажу, не удостоилась в нити, и свечеряйтесь у грешнику дому всему на прокаженного, так изволи нити в дом смиренной моей души, прокаженные и грешные, и я, кажу, не отрынулась и подобными блудницу, и грешную, и пришедшую, и припоснувшуюся тебе, сица, милосердие всем мне грешним, приходящим, прикасающим тебя, и яко же не вознушался из искренних я уст и чистших, целующих я ниже моих, вознушаясь из искренних он и уст и чистших, ниже местных моих и нечистых устян, искренного и нечистящего моего языка, надо будет губы пресвятого твоего тела и честнее твоей крови, бо освящение и просвещение здравия и исцеление моей души и телу, бо облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдение всякого дьявольского действа, в отгнании и возбранении злого моего лукавого обычая, в умерщвление страстей, в снабдении заповедей Твоих, в приложении божественной Твоей благодати, Твоего царства и присвоения, небо, яко презирая, приходу к Тебе, кресте Божие, яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да на мнозе удаляясь сообщение Твоего от мысленного волка, зверу ловлен буду, тем же молюсь о Тебе, яко единство и свят, Владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чреве своей утробы, и всего меня обнови, и покрани страх Твоего в десек моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будь ими помощник и заступник, покормляй в мире живот мой, сподобляй меня и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и молениями причистой Твоя Матери, невещественных Твоих служителей, и причистых сил, и всех святых от века Тебе, Богу, угодивших аминь. Иди нечистый, нетленный Господи, за неизреченную милость человеку, любим нашего все восприме смешения, от чистых и девственных крови, почисти сородшие Тебя Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресвослушного Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и сило, Твоим восприятием, животворящее и спасительное страдание, восприемые крест, гвозди, окопия, смерть, умертвимые души
телесные страсти, телесные погребения Твоим адово принимает царствие, погреби моя благими помыслы, лукавое советование, лукавство и духе разури, тридневным Твоим живоносным воскресением, падшего правца восставил и восставим грехом, пополшегося образами покаяния, предлагая представленным Твоим вознесение, плотское обожие восприятие, седистым соседением почты, с подобием и причастием святых Твоих, тайн, единственную часть спасаемых получите, с нитем утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные Твои ученики, соделовые приятели, еще мне покажи только пришествие, хотя и паки прийти, судите вселенной правды и благоволения, и мне усресть темную область, судью и создателя моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно словословли, воспевая Тебя, со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, и не пристанем веки веков, и якобы страшным Твоим, и нельзя приемлем мне предстоять судилище Христе Божие, и осуждение подъемле, и слово Твое осуждение Твои злы, сице днесь прежде, даже не прийти в дневе осуждения моего, у святого Твоего жертвенника предстоять пред Тобою, и пред страшными святыми ангелами Твоими, преклонен на своей совести, приношу лукавое мое беззаконие деяния, являясь я и обличая, вежде, Господи, смирение мое, и остави все грехи моя, вежде, яко умножишься, паче власть главы моя, беззаконие моя,

как мог только тот, кто был на Исповеди, взял благословение духовника и после 12 часов ничего не было.

0: себе друг друга, и живот наш Христу Богу предадим.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во

Thank you.

Hospodinova,

полубогих и причащений причистки, жертвящих твои таинства, молю быть облажив человека и вообще сохраняя под кровом твоим, и все неклу твои дарами чистые совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь и святыни твои пастырения грехов и жизнь вечную, ибо если хлеб животных слушай, святыни подать благих тебе слова высылаем, слава Отцем и Святым Духом, ныне и присно, веки веков. Аминь. Давай пиши мне плоть твою воли, огнцы и опаля недостойная, да не опалишь мне, свидетель мой, паче же пройди в думя во вся составы утробы в сердце, попали терни всех моих прегрешений, душу очисти, освети помешение состава, утруди сквозь мне вкупе, чувств просвети пустую пятерицу, всего месть пригвози страху твоему, покрыть, соблюди же, сохрани меня всякое дело, слово души тленного, очисти и умы, и укрепи меня, но

0: Сына Твоего, Народший истинный свет, просвети мне умные очи, сердце, я же источник бессмертия Божия, о живот время помещенного грехом, я же милость Его Бога, Любо Богоутробная Мать, и помилуй меня, и дажди мне умиление с украшением в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях помещений моих, и сподоби меня до последнего издыхания, неосужденное принимать и причисти в тайм освящения, в исцелении души же и тела, и подашь мне стезы поклонения, и исповедания, бы же пить и славить тебя во сиде живота моего, яко благословенная и препрославленная все в веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, и комедиста отчима, и спасение Твое, еже и сие уготовало пред лицем всех людей, свет по откровению языком и славы людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый смерти помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый смерти помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый смерти помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые, и посети, исцели немощь нашими Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе на земле. Хлеб наш насущный, дожди нам днесь, и остави нам долги наши, яко же имя остави должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Уст, аминь. Уст вещи, я крылья светлой сегня, восевший, благодать вселенной, просвети, не есть любролюбие мира, и все кровище с низка, высота нас мирно мудрее показа, но Твоим мысли сына наказуя, Отче Иоанне, за Твою самолей слово Христа Бога, спаси все душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес прияло все божественную благодать, и Твоими устами вся учишь, и поклоняйся в Троице единому Богу. Иоанне, за Твоюся все блажение, преподобный достойный правильный, митя и себе наставник, как божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан, непостыдное, хвадаться за Творцу непреложное, не презди грешных молений, гласен пред грека, благая на помощь на сверно зовущих Ти, ускори на молитву и почисти на умоление, предстательство еще присно, Богородице, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи,
1: помилуй,
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи,
1: помилуй,
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыка, благослови.
1: Христос, Господи, Бог наш, молитвы, чисто свою мать, и жизнь, святой Татар наша рана, епископ и синопский Златоуст, и всех святых, помилуй, и спаси нас от обратно, чей-то. Праздник,
0: аминь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, живи здесь, и вся исполняя, и сокровища благих и жизни подателю, приди, телеси мною чистенное, отеки скверный, спаси блажа душа наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду моего и моления моему, внуши молитву мою во сна Христиву. От лица Твоего судьба моя сидит, очи мои, да видит о правоты, искусилось и сердце мое, посетилось и ночью. Искусил меня и сине, обретися во мне неправду, я когда не возоболят уста мои дел человеческих. За словеса у стен Твоих, а сохрани путешественников. Соверши стопы мои, воссидя Твои, да не подвижутся стопы мои, аз во звах, я услышал мне си Боже. Преклони ухо Твое мне и услыши глаголы мои, удиви милости Твоей, спасай уповающие на Тебя от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, я казенец ока, в крови крыло Твое покрыши меня. От лица нечестивых отстравших меня, врази мою душу мою, одержаша, дух свой затвориша. Уста и глаголаша гордыню изгоняющими, ныне обы душами очи свои воздажишь, уклоните на землю. Объяшими, я колеб готов на лоб, я коскими навитаю в тайны. Воскресни, Господи, предвори я и запни, избави душу мою от нечестивого. Оружие Твое от враг, руки Твои, Господи, от малых от земли. Раздели я в животе их и сокровенных Твоих, исполнися чревы их. Насытишься, сынок, и оставишь останки младенцам своим. Аж же правду явлюся лицу Твоему, насыщусь в них, да явитимися славе Твоей. К Тебе, Господи, возвигал душу мою, Боже мой, на тело повада не послужуся вовек. Ниже да посмеют меся врази мои, во все терпящие Тя не постыдятся. Да постыдятся беззаконующие в очи пути Твои, Господи, скажи мне стезям Твоим, научи мя. Настави меня на истину Твою, научи мя, яко Ты еси Бог спас мой. И Тебе терпев весь день, помяни щедроты Твои, Господи. И милости Твоей, яко от века суть грех юности моей я, и неведение моего не помяни, по милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благо, прав Господь, Его ради закона положится грешающим на пути, наставит кроткий на суд, научит кроткий путем своим все пути Господни, милости и истина, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой много есть. То есть человек, боясь Господа, закона положит ему на пути его жизнь воли, душа его во благих водворится, и семья его наследит землю, держава Господь, боящийся его, и завет его явит им, очи мои внуку Господа, яко Той сторнет от сети носи мои, призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищесть мас, скорби сердца моего, множившись от нужд моих, изведи мя, вишь смирение мое, труд мое, остави вся грехи моя. Вишь, враги мои, яко умножившися ненавидением неправедно возненавидящим мя, сохрани душу мою и избави меня, да не постарюся, яко уповах на тя, не злобив и прави, прилеплявшися мне, яко потерпев тя, Господи, избави, Боже, Израиля от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче мы имя беззаконие моего и греха моего, очисти мя.
яко беззаконие мое, зная грех, но предо мной есть выну, Тебе единого согрешив и лукавое пред Тобою сотворив, яко да оправдишеся благослови сех Твой, и победишь в них да осудите те сего беззакония зачатые с моего грехе, родимя мать моя, сего истинно возлюбил и себе известной тайны премудрости Твоей я явил миссии. Окропиши мей, сопом и очищися, омыши мей, паче с него угилюйся, слуху моему дайся, радости и веселье возрадуйся, кости смиренно отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто сотижди во мне, Боже, дух прав, обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди мя. Научу беззаконные путем Твоими нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от правей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усни мои отвердиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось жертву да Богу во все сожжения неблаговолиши. Жертву Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сионы и да созиждаться стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правду возношения все сожига.

слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Рождество Твое, Богородице, Дева, радость возвестись, исцеление из Тебе, Бога сия, солнце правды, Христос, Бог наш! И разрушив клятву, дайте благословение, упразднив смерть, дарова нам живот вечный. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Образ Божий, Богосотворение душе Твоей, ум, слово и дух соблюдая, вперился еси очи преподобнее Афанасии, любовью ко Всетворцу Богу, исего ради молитвы, труды и подвиги добродетельные восприим пришел еси вечные небесные кровы. Ото нюду же назирай нас, моля Святую Троицу, еже наследите нам горнееся радостное блаженство. И ныне и присно, и во веки веков, аминь, Богородица, Ты есть и лоза истинная, возрастившая на плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолами, помиловать души наша. Господь Бог благословен, благословен Господь, день не поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш Бог спасати. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцеление мощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле хлеб наш насущный дашь нам гнесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем долги наши, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь, явился еси в мире всем преподобнее Отче Афанасий, яко добродетельный столб монашествующих во утверждение. Бог, Отя избран наставником многих душ во спасение, Ему же вышних молися, да спасет нас и подаст Царство Небесное. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемые, славим и Христе Божий, долго течеливе, много милостиве, много благоутробнее. Иже праведный, любей, грешный, милуя, иже вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими наше в части молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякие скорби, злой болезни. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением и соблюдаем и наставляем. Достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения, серафим, без остения, Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыко благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче, Содержителю, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе и Святые Души, Едино Божество, Едино Сила, помилуй мя грешного, ими же весь и судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадим Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадим самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое, спаси меня в силе Твоей, суди меня, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужди и восташи на мя, крепце изыскаши, душа моя, не предложиша Бога пред собою,
Всего Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отврати злая врагов моих, истинной Твоей потреби. Волю пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко всякие печали избавил меня Иси. И на враги мои возре око мое, душе Божию молитву мою, не презри моления моего. Вам мими услышим я во скорбе печали моей, святомся от глаза вражия служения грешнича. Яко уклонишь на мне беззаконие во гневе враждовахами, сердце мое смятеся во мне боязнь смерти, нападенными страх и трепет приеденными по крыме тьма. И рек, кто даст мне крылья, я, как глубине, полечу и почи. Все удали к себе, ко его дворице, в пустыне чаю Бога спасающего, мятного души от бури. Потопи, Господи, и раздели языки, яко видя беззаконие, пререкание в ограде. Днем и ночью, обо не по стенам его беззаконие, труд посреди его, и неправда не осходя, особный велико и лезь. Яко ащего враг поносимый претерпел бы кубом, и ащего ненавидя меня мебели речи вал, укрыл бы все от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой, знаемый мой же, кухон наслаждался этим со мной, брашен, в дому Божию ходи, ком единомышление, да приидет же смерть на ня, и да снидут вам, живи, яко лукавство, жилище ты, посреди их от Бога возвах, и Господь услышал меня, вечер и за утро и полудни повем, и возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною. Услышит Бог и смирит я сы, прежде век есть бы им изменения, яко не убоявшися Бога, простри руку свою на воздаяние, оскверниша завет. Его разделившись от неба лица его, приближившись сердца и кумяк, наше словесают пачи или тасут стрелы, возверзи на Господа печаль твою, то тебя припитает недосвет мовы праведнику. Ты же, Боже, не изведешь ее в судине цисления, мужа и крови истине преполовят дней своих. А же, Господи, уповай на тебя. Живи помощи мужников крови Бога Небесного, говорится, речит Господи, весь заступник мой, сии прибежище мое, Бог мой, уповай на него. Яко то избавится от сети волчья, совести мятежных, плечма своим осенится, под крылья его надеющийся оружием обудится истина его, не убоишься от страха ночного, от среды летящего, от вещего тебе приходящего, от срящего беса полуденного, падет от страны твоей тысяча, и тьма, и стой тебе, к тебе же не приближится, обача очима твоим осмотришь, и воздаяние грешника узришь, яко ты, Господи, упование моего, чтобы положилось и прибежище твое, не приидет тебе злой раны, не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповесят тебе сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьму тебя, да никогда притнешь, а камень ногу твою на аспиды, Василиска наступивши, и поперешь льва и змея, яко на мелкого избавлю, и покрыю, и яко позна имя моего завет ко мне, и услыши его, с ним есть мы в скорби, измой бы, и прославлю его долготой дней, исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Рождество Твое, Богородица, дело радость возвести все вселения из Тебе, Бога сия, солнце правды, Христос, Бог наш, и разрушив клятву, дади благословение, упразднив смерть, дарова нам живот вечный. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Образ Божий, Богосотворенный душе, Богосотворение душе Твоей, ум, слово и дух соблюдая, вперился и сего отче преподобнее Афанасий, любовью ко Всетворцу Богу, и сего ради молитвы, труды, подвиг добродетельные восприим, пришел еси в вечное небесное крово от ум душе, назидая и нас, моля Святую Троицу, еже наследите нам корни всерадостное блаженство. И ныне и присно и во веки веков, а меня понимам и дерзновение за премногие грехи наши, ты и жил тебе родшегося, моли, Богородица, Дева, много поможет моление матерне, о благосердие владыки, не презри грешных, мольбы все чистые, яко милости, вести спасти моги, же и страдать у нас изволивы, скоро да предварят на щедроты твои, Господи, яко обнищахом всего, помози нам, Боже, спаси наш славу ради имени Твоего, Господи, избави нас, очисти грехи наши, имени ради Твоего,
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь, Иоаким и Анна, поношение бесчастное, Адам и Ева, пресмертные, освободистася, пречистая во святом Рождестве Твоем, то празднуют и люди, и вины прегрешения избавшися, в них дозвать эти неплоды, рождают Богородицу и питательницу жизни нашей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробни, и же праведны, любя и грешные, милые, а и же сязом и ко спасению обещаний ради будущих благ, сам Господи, прими и нашу часть и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши, освятите лица, очисти помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всякие скорби, зла, болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчениями, соблюдаемыми и наставляемыми, достигнем соединения веры в разуме преступной Твоей славы, яко благословенный сегодня веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Честнейшую херувиме, славнейшую, без сравнения, серафим, без остения, богословородшую, сущую Богородицу, тебя величаем, именем Господним, святейший Владыко, благослови. Аминь, Боже и Господи, силы всея, твари, содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоей, я, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, неспославы на спасение роду нашего и честным Его Христом рукописания, грех наших растерзавы и победивы тем начале власти тьмы. Сам, Владыка, человеку любче, прими нас, грешных, благодарственные, сияй молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите насыщущих видимых и невидимых врагов, пригвозди страху Твоему плоти нашу, не уклони сердец наших словеса или помышления лукавствию, но любовью Твоей уязви души наши, да к Тебе всегда взирающих, и еже от Тебе светом, наставляем и Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаю, безначальному Отцу со единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.

сие, не дети, бывайте умы, но злобою младенствуйте, умы же совершенни бывайте, в законе пишет.

як і біснуєтеся, аще же всі пророчествуют, в нидеше некий неверен или невежда, обличается всеми, истязуется всех, и сисы тайны сесы его явлено бывают, и так опад низ поклонится Богове, посвящая, яко воистину Бог с вами есть.

Al Señor.

Я когда

0: Все, у нас надо погнать.
1: Давай, бери подсвечник.
0: Да, ты возьми.

0: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесному, утешителю душу, истинной жизни, сейся исполняй, сокровища благих и жизнеподателю, приди вселесенный, очистенный от всякий скверный, и спаси, блажа души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно во веки веков. Аминь. Отче наш, же и на Тебе сия, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и оставим нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царство и силы, слава Отца и Сына, Святого Духа, ныне присно и во веки веков.
0: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподим Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподим самому Христу Цареве Богу нашему. Коль возлюби население Твое, Господи, сил желает, и скончивается душа моя во дворы Господни, сердце мое, плоть мое, возрадовалось о Бозе живе, ибо птица, обрети себе храменную горлицу, гнездо Тебе, иди же положи птицы своя, отвори Твоя, Господи, сил, Царю мой, Боже мой, блаженни живущие в дом Твоем, веки веков восхвалят Тебя, блажен муж ему же есть заступление, ибо у Тебе восхождение в сердце своем положи, вдоль плачевому место еже положи, ибо благословение даст законополагай. Пойдут от силы в силу явиться Бог Богу Всеоне. Божий сил услыши молитву мою, ноши Божий Иаковы, защитничай наш меж Божий и призови на лице Христа Твоего, яко лучше день един во дворе Твоих паче тысяч, изволих приметайтеся в дому Бога моего паче, неже житими в селении грешничих. Яко милости истинно любит Господь, Бог благодати славу даст, Господь лишит богих, ходящих незлобием. Господи, Боже сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволилась, Господи, землю Твою, возвратилась и плен Яков, оставилась и беззаконие людей Твоих, покрылась и вся грехи их, укротилась и гнев, весь гнев Твой, возвратился и все от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас, и да вовеки прогневшийся на ны, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты опьящая живишины, и люди Твои возвеселятся от Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дашь нам. Услышать, что речет о мне Господь Бог. Я кричат мне на люди своя, и на преподобные своя, и на обращающиеся сердца к Нему. Обачу близ боящихся Его спасения, Его вселите славу в землю нашу. Милость и истина средосися, правда и мир облабызастыся. Истина от земнего сия, и правда с небесе приниче. Ибо Господь даст благодать, и земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предыдет и положит в путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, и услыши меня, яко нищий Бог есть маз. Сохрани душу мою, яко преподобен есть. Спаси раба Твоего, Боже мой, уповающий на Тя. Помилуй меня, Господи, яко к Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяв душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток, и многомилости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, и вами гласу моления моего. В день скорби моей я возвал к Тебе, яко услышал меси. Несть подобие Тебе в озех, Господи, несть по делам Твоим. Все идицы и лики сотворились, и приедут и поклонятся пред Тобой, Господи, прославят имя Твое. Яко велеси Ты, и творяй чудеса, Ты еси Бог един. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и пойду воистине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятися имя Твоего. Исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век, яко милость Твоя велена мне, и избавилась душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступница, восставшая на меня домя, и пусонно державно взыскаши душу мою, и не предложишь Тебе пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый, милостивый, долготерпеливый и многомилостивый истинный, призри на меня и помилуй меня, дашь державу Твою, отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоя. Сотри со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие меня и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил меня си. Сотвори со мною знамение блага, и да видят ненавидящие меня и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил меня сии. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Образ Божий в богосотворении души Твоей, ум, слово и дух, соблюдая, вперился и сей отче преподобнее Афанасия, любовью ко Всетворцу Богу, и сего ради молитвы, труды и подвиги добродетельные восприем, пришелости вечные небесные кровы, от неда же назирай нас, моля Святую Троицу, еже насадите нам горнее всерадостное блаженство. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвести все селения, и Тебе, Боже, солнце правды, Христос Бог наш, и разрушив клятву, дадя благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот вечный, и ныне и присный во веки веков. Аминь. И же нас ради рождения Девы распятия претерпев благий, и спроверги смертью смерть, воскресенье явли, яко Бог не презри, я же создалась рукою Твоею. Яви человека любя Твоей милостиве, прими родшую Тебя Богородицу, молящуюся за ны, и спаси, спаси наши люди отчаянные, непредажность до конца имени Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоей от нас, Авраама ради возлюбленного Тебе, и за Исаака раба Твоего, Израиля от святаго Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имей Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и оставь нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко придет Царствие и силы слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков.
0: Аминь. Иаким и Анна поношение бесчаства, и Адам и Ева, а три смертные свободистося пречистые, во святем Рождестве Твоем, то празднуют и люди Твои, вины прегрешений избавшися, в них да звать идти, неплоды рождает Богородицу и питательницу жизни нашей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле, поклоняемый славим Христе Боже, долготерпеливе, многомилостью, много благоутробнее, иже праведно любя и грешный и милый, иже вся завыть ко спасению обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими нашу часть и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаемыми и наставляемыми, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенной силы веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресный во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без остроения богослов родшую сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним святейший Владыка благослови.
1: Боже мой, щедренный и благословенный, просите лице Твое на ныне, помилуй ныне.
0: Аминь. Господи, Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, долготерпеливый о наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приуды нас, вонь же, на животрящем древе вися, благоразумному разбойнику, и же в рай пути сотворилась и вход, и смертью смерти разрушилась и, очисти нас, грешных, недостойных, раб Твоих, согрешивших во и беззаконного хом, и не смы достойны возвести о часа наше, и возрети на высоту небесную, за не оставив хом путь правды Твоя, и ходи хом в болях, в сердец наших, мы молим Твою безмерную благость, по Пощади нас, Господи, по множеству милости Твоя, и спаси нас имени ради имени Твоего ради святаго, яко исчезоши в суете дни наши, изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, и умерти плоское наше мудрование, до ветхого отложивши человека, в нового облицемся, и Тебе поживим нашему владыце и благодетелю, и так и Твоим последующим повелением вечный покой достигнем, и где же есть всех веселящихся жилища, Ты выси воистину истинное веселье и радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебе славу посылаем, соблезначаем Твоим Отцем и пресвятым благим животворящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Аминь.
1: Благословен Бог наш, всегда ныне присно и во веки веков.
0: Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, преподем самому Христу Цареве Богу нашему. Благослови душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился Иси зело, во исповедание велепоту облегся Иси, одеяйся светом яко ризу, простирай небо яко кожу, покрывай водами превыспание свое, полагай облаки на восхождение своей, ходяй на крылу ветреню, творяй ангел своя духи, и слуги своя память огненный, основай землю на тверди, я не преклониться век века, бездна яко ризу одеяния, на горах станут воды. Запрещение Твоего побегнут, и глаз грома Твоего боятся. Восходят горы и исходят поля, вместо ежи основалось им. Предел положилось, и кожи не придут, ниже обратятся, покрыть землю. Посылай источники в дебрик, посреди гор пройдут воды. Напояют все звери сильные, ждут анаглю жажду свою. На тых птицы небесные приютают, от среды камня дадят глаз. Напояй горы от превысренних своих, от плода дел Твоих насытится земля. Развивай траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли. Вино веселит сердце человека, ума стелится и лем, и хлеб сердце человеку укрепит. Насытится древа польская, кедр ливанский, их же еси насадил. Там птицы выгнетятся, и родивое жилище предводительствует ими. Горы высокие, ленем камень, прибежище зайцам. Сотворил и сон во времена солнца, позна запад свой. Положилась и тьму, и бысь ночь, в ней же прыгают все звери и дубравнии. С кем не рыкающие восхитили, заскать от Бога пищу себе, восия солнце и собравшись в ложах своих лягут, и зайдет человек на дело свое и на делание свое до вечера, яко возвеличишься дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил Иси, исполнится земля твари Твоя, все море великое и пространное, там угади их же не числа, животное малое с великими, там корабли приплавают, змеи сие, и Боже создал Иси, ругайтесь ему, всяк тебе чает дать и пищу, и ему благовремя. Давшу тебе им соберут, отвершу тебе руку всяческое исполнится благости. Отвращу же тебе лице, взметутся от миши духа, и исчезнут, и вперед свою возвратятся. Послеши духа твоего, и созижутся, и обновишь лице земли. Будет слава Господня во веки, возвеселится Господь о делях своих. Презирай на землю, и творяй ее трястися, прикасайся горям и дымятся. Воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Усладится ему беседа моя, яко же возвеселюся о Господи, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, яко же не быть им. Благослови душе моя Господа, солнце позна запад свой, положился тьму и бысть ночь, яко возвеличишься дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил Иси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присные во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава.

всякое время. Помяни нас, Господи, во благовениях людей Твоих, посети нас спасением Твоим, веди Тебя благости, избранная Твоя, возвеселитесь веселее языка Твоего, хвалитесь с достоянием Твоим. Согреши комса отцы нашими, беззаконовыхом, неправдовыхом, отцы наши во Египте, не разумеши чудес Твоих, не помянуши множество милости Твоя, и приогорчиши восходящего Черное море, и спаси их имени Своего ради сказать и силу свою, и запрели Черному море, и исячи, и настаю я в бездне Яков в пустыне, и спаси я из руки ненавидящих, и избави я из руки врагов, покры вода остужающая им, не един от них избысть, и вера ваша слависи Его, и воспеши хвалу Его, ускориши, забыши дела Его, не стерпеши совета Его, и похотеши желанию в пустыне, искусиши Бога в безводнии, и даде им прошение их посла сытых в души их, и прогневавши Моисея встану, а Аарона святаго Господня, ответися земля и пожре Дафана, и покри на сонмище Аверона, и разжися огнем сонми их, пламени попали грешники, и сотвориши тельца в хреве, и поклонишися истуканному, и измениши славу Его в подобие тельца, идущего траву, и забыша с Бога спасающего их, сотворшего вели в Египте чудеса в земле хамове, страшное в море черне, и рече потребить их, аще не бы Моисей, избранный Его, стал в сокрушении пред ним возродить ярость Его, да не погубит их, и уничижиши землю желанную, не яши веры слыси Его, и пропташи в селениях своих, и не услышишь гласа Господня, и воздвижи руку свою на нянь, сложите ее в пустыне, и не сложите семя их во язвице, кресточите я в страны, и причастишися Вельфигору из недоши жертвы мертвых, и раздражиши его в начинаниях своих, и умножися в них падение, и ставь венец, и умилостивее престай сечь, и вменись ему в правду в рот и рот до века, и прогневавши его на воде пререкания, и озлобен высть Моисей в ради, яко приогорчиша дух его и разыства устнамы своими, не потребиши языки, и же речи Господь им, и смесишися во языцах, и навыкуши делом их, и поработаши истуканом их, и бысть им в соблазн, и пожроши сыны своя и чери своя бесовом, и прольяши кровь неповинную, кровь сынов своих и черей, я же пожроши истуканом канаанским, и убиенна бы земля их кровьми, и оскорнися в делях их, и соблудиши в начинаниях своих, и разгневайся яростью Господь на люди своя, и омерзи достояние свое, и предаде я в руки врагов, и обладаши им ненавидящие их, и стужиши им врази их, и спришися под руками их, множицу избави я от те же, пригорчиши его советом своим, и смиришися в беззакониях своих, и види Господь, никогда оскорбите им, никогда услышишь

Явися по множеству милости Своя, и дадея в щедроты пред всеми принявшими я, спасти на Господи Боже наши, и собери на от язык исповедаться имя Твоему Святому, хвалитесь во хвале Твоей. Благословен Господь Бог Израилю от века и до века.

сны во веки веков. Аминь. Исповедайся, Господи, яко благ, яко век, милости Бог. Далеко ты избави меня, Господи, и же избави из руки врага, и от стран собра их, и от востока, от запад, и севера, и моря. Заблудиши в пустыне безводни пути града обительного не обретоша, алчущая и жаждущая душа их, в них исчезе, и возбаши ко Господу в них, да скорбите им, и от нужд их избави я, и настая на путь прав, нити во град обительный, да исповедится Господи в милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, яко насытил есть душу чу и душу алчущу исполни благ, сидящую во тьме сия несмертней, окванной нищетой и железом, яко прекратишь словеса Божия и совет Вышнего раздражиша, и смирися в труде в сердце их, и изнемогоши небе помогай, и возваши ко Господу в них, да скорбите им, и от нужд их спаси я, и свидя есть тьмы, и сии несмертные, и узы их растерза, да исповедятся Господи милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, яко сокруши врата медные, и вере железные сломи, восприят от, я от пути беззакония их беззаконий, Бог ради своих смирившися, всякого брашно возгнушащаяся душа их, и приближися до врат смертных, и возваши ко Господу в них, да скорбите им, и от нужды их спаси я, послава слово свое, исцели я, и избави я от растлений их, да исповедятся Господи в милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, и да пожжет Ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его в радости, сходящее в море в кораблях, творящее делание в водах многих. Ти видишь дела Господние, чудеса Его во глубине, мече и стаду волен, и вознесушися волны Его, восходят до небес и не сходят до бездн, душа их злых таяше, сметушися, подвигушися, яко пьяный, и вся мудрость их поглощена бысть. И возваши ко Господу в них, да скорбите им, и от нужд их изведи я, и повеля бури, и став тишину, и молкуша волны Его, и возвеселишися, яко молкуша, и настоя в пристанище хотения своего, да исповедится Господи милости Его, чудеса Его сыновом человеческим, да вознесут Его в церкви людей, и наседалище старец восхвалит Его. Положил есть реки в пустыню, и исходящего дна я в жажду землю плодоносную, в слабость от злобы живущих на ней. Положил есть пустыню в озеро водное, и землю безводную в исходящего дна я. И насели таму, налчущие, и составишь ограды обительные, и насевши сева, и насадишь винограды, и сотворишь плод житен. И благослови я, и умножися зело, и скоты их не умоли, и умалишися, и озлобишися от скорби золы болезни, и излияся уничижение на князи их, и облазнея по непроходней, а не по пути, и поможи убогу от нищеты, и положи яко овцы отечества, узрят правее, возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста своя, кто премудрый сохранится я, и разумеют милости Господни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою в славе моей. Восстань, слава моя, восстань, псалтюри и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, пою Тебе во языцах, яко верия верху небес, милость Твоя, и да облак истина Твоя. Вознесите на небеса Божии по всей земле слава Твоя, яко да избавится возлюбленные Твои, спаси десницы Твои, услыши мя. Бог, возла голову святем Твоим, вознесусь я, разделюсь Якиму, и удоль селений размерю. Мой Сбилат, и мой Манасей, и Ефрем, заступление главы моя, Иуда, царь мой, Мавка, но по вманию моего на думе наложу сапог мой, мне и на племеннице покорившися. Кто введет меня в град ограждения, или кто наставит меня до Едумеи, не Ты ли, Боже, отревновай нас, и не зайдешь и Божий силок наших? Дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческого, а в Боге сотворим силой Той, учижит враги наши. Боже, хвалы моя, не примолчи, я по уста грешничья, уста льстионами, отрезавшися глаголушенными языком стивым, и словесы ненавистными, обыдошами, и бравшися со мною туни, вместо ежи любите мя, благаху мя, и аз же молякся, и положиши на мя злая за благая, и ненависть за возлюбение мое, постави на него грешника, и дьявол достанет одесну его. Никогда судитесь ему, да изыдет осужден, и молитва его да будет в грех. Да будут дни его мали, и епископство его да примет ин, да будут сыны его сири, и жена его вдова, движуся, да приселятся сыны его, и вопросят, да изгнание будут из домов своих, да взыщет взаимодавят вся элика суть его, и да восхитят чуждие труды его, да не будет ему заступника, ниже да будет ущедряя сироты его, да будут чады его в погублении, вроде единым, да потребится имя его, да воспоминется беззаконие отец его пред Господем, грех матери его да не очистится, да будут пред Господем вину, и да потребится от земли память их, за неже не помяну сотворите милости, погна человека нищую, Бога и умилено сердцем умертвите, и возлюби клятву и придит ему, и не восхоти благословения, и удалиться от него, и обличися в клятву, яко врезу в ниде, яко вода в утробу его, яко лень в кости его, да будет ему яко реза в нюже облачиться, яко поясным живыну опоясуется, все дела благоющих мя у Господа и глаголющих лукавая на душу мою, и Ты, Господи, Господи, сотри со мною имени ради Твоего, яко благо и милость Твоя, избави меня, яко нищего Бог, есть мас, и сердце мое смятися внутрь мене, яко сень негда уклонитеся ей, от ях сестры совсе, яко прузи, колено мое изнемогоста от поста, и плоть моя изменися илея ради, и азбы их поношения им, видишь мя, поки ваши главами своими, помози мя, Господи, Боже мой, спаси мя по милости Твоей, и да разумеют, як рука Твоя сия, и Ты, Господи, сотворила сию, прокляну Тебя, и Ты, благословивший восстающий на мя, да постыдятся раб же Твой возвеселиться, да облекутся оболгающие мя в срамоту, и одержатся яко одеждю студом своим. Исповемся, Господи, зело усты моими, и посреди многих восхвалю Его, яко предста одесную у Бога, еже спасти отгоняющих душу мою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

среди чтения. Стал Соломон принесем жертвенника Господня и всем собором Израилевым, и воздев руцы свои на небо и рече: Господи Боже Израилев, есть Бог, яко же ты на небеси и горе, и на земле доле. Ащего небо, и небо небеси не навлею тебе, как Адом сии, Боже, создав имени Твоему, обачи и призвиши на молитву мою, Господи Боже Израилев. Услышите моление и молитву, ей уже рабы молятся пред Тобою к Тебе дни есть. Да будут очи Твои отверсты на дом сей день и ночь, на место сиянием же глагол еси. Будет имя Мое там, еже услышите молитву, ей уже молятся раб Твой на месте сем во дни и ночи. И послушайте мольбу раба Твоего и людей Твоих Израиля, и ликаще помолятся Тебе на месте сем, и Ты услышишь и на месте жилища Твоего на небеси, и сотворишь и милость.

0: небесного землю, у которого же небеса разумом, чувствие его бездны разорвожися, области же источиша росу, сыне да не применеши, соблюди же мой совет и мысль, да живет душа твоя, и благодать будет на твоей вы, будет же исцеление плотьем твоим и попечение костям твоим, да ходишь и надейся в мире во всех путях твоих, нога же твоя да не поткнется, аще бо сядешь и безбоязнен будешь, и аще же поспиши, сладостно поспиши, и не убоишься боязни нашедшие, ниже стремления нечестивых находящих, Господь будет на всех путях твоих, и утвердит твою ногу, да не позыблешися. Не отрицися, благотворите требующему в них дащи, и мать рука твоя помогати. Нерцы отшед возвратися, и утро дам, сильну тесущую благотворите. Не веси бо что породит, находя и день, не делай на друга твоего зла, пришельствующие, повающие на тебя. Не любо враждуй на человека всуе, да ничто на тебя соделай злое. Не стяжи злых мужей поношения, не жеревнуй путем их. Нечисто пред Господем всяк законопреступник, с праведными же не сочетывается. Клятва Господня в домах нечестивых, дворы же праведные благословляются. Господь гордым противится, смиренным же дает благодать
1: и мудрость.
0: Притча и чтение.
1: Помним.
0: Премудрость созда себе дом и укрепи столпов свету. Закла своя жертвенная, растворив чаши своей вино и уготова свою трапезу. Посла свои рабы, созывающие с высоким проповеданием на чашу глаголющие. И же есть безумие, да уклониться ко мне и требующему мариче. Идите, идите, мой хлеб, и пейте вино, еже растворих вам. Оставите безумие, живи будете. И взыщите разума, да поживите, и исправите разум и ведение. Наказуя злые, примет себе бесчестие, обличая же нечестивого, порочит себе, обличение по нечестивому рано ему. Не обличая злые, да не возненавидят тебя, обличая премудро, да возлюбит тебя. Дашь премудрому вину, и премудрше и будет. Сказуй праведному, и приложит примати. Начало премудрости, страх Господень, и совет святых разум. Разуметь его закон, помысла есть благаго. Симба образом многое поживеши время,

тебе плоть моя, в земле пусти и непроходней безводне, так во святем явився тебе, видите силу твою, славу твою, яко лучше милость твоя, паче живо, усне мое похвалите тебя, так благословлю тебя в животе мое, во имени твоем воздержа руцы мои, яко утука и масти да исполнится душа моя, устам и радости восхвалит тебя уста моя, аще поминах тебя на постели моей, на утренне поучался в тебя, яко велися поношник мой, в крови крилу твоего воздравуйся, пельбе душа моя по тебе, мне же приятнесница твоя, ти же всу искаши душу мою, внедут преисподней земли, предадятся в руки оружия, части лисого будут, царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся клины сии, яко заградившись в устах глаголющих неправедная, на утренних поучався в тебя, яко былося помощник мой, в крови крилу твоего возрадуйся, льбе душа моя по тебе, винеж приятнесница твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени присны во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени присны во веки веков, аминь. Господи Боже, спасение моего, в одни возвратно нащитник Тобою, давные притя молитва моя, преклоню бы Твое к молению моему. Яко исполнися зол, душа моя, и живот мой ада приближися, применен бы и с нисходящим ядром, бых яко человек без помощи, нет их свобод. Яко язвы не спящего гроби, же не помянулась и к тому, ведь и от руки твоя от предавения выше, положишь меня в гроби преисподней, темных и сели смертней, на мне утвердись ярость твоя, и вся боль твоя навела силами, удаленность и знаемых моих от меня, положишь меня мерзость себе, предавлю не схождал, очи мои из него гости от нищеты, возвав тебе, Господи, весь день воздев тебе руки мои, еда мертвыми творишь чудеса, или врач тебе воскресят, лишь поверится тебе, еда повесь, кто во гробе, милость твою истину твою погибели, еда познала Бога возьми чудеса твоя, и правда твоя земли забвели. Я к тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит тебя, вскоре, Господи, отрежь душу мою, отвращаешь лице твое от меня. Нищий сяс, и в труде хочунности мой я, вознежися, смирикся из немого, на мне придоши гневе твои, устрашение твое возмутишь меня, обе души на яко вода, весь день удержаши меня в хобе, удалилась от меня друга искреннего, и знамых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего, в одни возвах и нащитник Тобою, давныне притя молитва моя, преклоню ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое, обновится, яко орля юность Твоя, творяя милостями Господь и судьбу всему дити моим, сказа пути своя Моисеуме и сыновом Израилем хотение своя, щедрый милости Господь, долго терпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не жале прождует, не по беззаконию нашим сотворил весна, ниже по грехам нашим воздал весна, яко по высоте небесней от земли, утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, велико отстоят восток и отзад, удалились от нас беззаконие наше, яко же щедрый Отец Сыне, ущедрый Господь боящихся Его, яко Той познал создание наше, помянул, яко перстность мы, человек, яко трава, дни его, яко цвет сельни, так вот цветет, яко дух пройди в нем и не будет, и не познает тому места своего. Милость же Господня от века до века на боящихся Его, и правда Его на сыне сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, творите я.
Господь на небеси уготовил престол свой, и царство его всеми обладает. Благословите Господа все ангелы его, сильные крепости, утворяющие слово его, слышите глас словес его. Благословите Господа вся сила его, слуги его, творящие волю его. Благословите Господа вся дела его, на всяком месте владычестве его, благослови душе моя Господа. На всяком месте владычестве его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня правде Твоей, не вниди суд с рабов Твоим, як и не оправдится пред Тобой всяк живый, як и погнал рад душу мою, смирил мне землю живот мой, посадил мне стебли, як у мертвого века, и луны во мне дух мой, во мне смятеси сердце мое, помяну внедрение, поучись во всех делях Твоих, творение Духа Твоего поучався, воздев Тебе руцы мои, душа моя, как земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой,

света наш, а яко паучина паучах все дни лет наших, ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет и множи их труд и болезнь, яко прииди кротостно ныне накажемся, кто весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчести, десницу Твою так оскажи мне и окованное сердце мудрости, обратися, Господи, доколе, и умолен буди на рабы Твоя, исполнихамся за утро милости Твоя, Господи, возрадовахамся и возвеселихамся, во все дни наши возвеселихамся, за дни дня же смиренные си, лето в дня же видихом злая, и презирна рабы Твои на дела Твои, настави сына их, и буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи, милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею пути непорочные, когда приидеши ко мне, прихождах мне злобе сердца моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моима вещь законопреступную, творящее преступление возненавидях, не прильпе мне сердце строптиво уклоняющегося от меня лукавого не познах, а клеветающего ты искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сине едях, очи мои на верные земли посаждать я со мною, ходя и по пути непорочную все имей служаши, не живяши посреди дома моего творяй гордыню, глаголи неправедные, не исправляши пред очима моим, а во утре избивах все грешные земли, еже потребите от града Господня все делающие беззаконие, славу Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко же вышняя тверди благолепие и нижнюю показал еси красоту, святаго, селения, славы Твоя, Господи, утверди сие во век века и прими наше в нем непрестанно приносимое Тебе моление, Богородицею, всех в животе и воскресение, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, животворящий крест Твоей благости, яко же даровал еси нам, недостойным Господи, Тебе приносим в молитву, спаси люди и град Твой, молящийся Богородицу и едине человеколюбче, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Что Тя наречем, о благодатное небо, яко воссияло еси солнце правды рай, яко прозябла еси цвет нетления, деву яко прибыла еси нетленная, чистую матерь, яко имела еси на святых Твоих объятиях Сына всех Бога, так моли спастися душам нашим, стопы мои направи, послаяси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческой, и сохраню заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего, научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста мое хваление Твоему, Господи, яко да воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыко, прости беззаконие наше, святые косяки, исцеление ночи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Небо многосветлая церковь, показася вся, просвещающая верная, в ней же стоящий завем, сей дом утверди, Господи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси, на земле поклоняемый.

0: славим Христе Боже, долготерпеливый, много милости, много благоутробней, же праведное, любя и грешное, милуя, и же вся зовы ко спасению обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наше в час и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим. Души нашего святите, леса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры в разум неприступная Твоя слава, яко благословенно себе во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения, Серафим, без исцеления, Богослова, росшую, сущую, Богородицу Тебя величаем. Именем Господним, Святейший Владыко, благословим.
1: Боже ущедренный и благословенный, просите лица Твоего ныне и помилуй.
0: Аминь.